0: statistics, consistently, because Angus was on a Christmas Wanted. But we welcome Daddy. It is a nicky. Money is its fair, so that. At least I think critics to the Sadiq. It's critical to connect, my critics is in it. I could like connects. It's my question to the Sneak. The selection after that. Maar het is wel niet echt die zon. Misschien net als een net heel erg gehad. Dat die eigenaar, die zijn eigenlijk zo dat was gewoon net zo goed die geld gehad. Dat is een net heel. Het is komisch, na best de personalist. Na pitching de dag is zo dat ze het kwijt. Het is niet heel. Nu is het goed. Het is niet heel dat de personalist lijkt niet. Maar het is zo dat het niet zelf. Het is gelijk dat het is dat. Het is goed, het is niet heel.
1: Ik heb het niet gezien. Það er það sem ég mest að geta skilja.
0: Тэгээ хийх юм хийж хэлэхдээ нуухтаа. Аа хийх гэсэн зүйл стил танай. Аа тийх зүйл хийх хийх гомд томоо. Аа хийх гэсэн нуухтаа. Үлсэгчтэй бихатга. Сапсхий Сэнэ хобби юм шиг байна. Смаа нэгт та шлэст хат хобби юм шиг. Шлэст хат нэг л юм хэрэгсэ хэрэг шиг сэтгэлд. Нэг хийх шийдвэр нь хат юм шиг. Хөрөн хөйх мөн апсгалтан. Эйч, хөрөн хийх тусгаар. Хөрөн хийх тусгаар. Замун дэвэр апсгал хөрөн шиг. Замун шиг. Хөрөн зэрэг та.
1: Вэй.
0: Вэй. Вэй. Манайх уламжлал аудио мэзика коронадик шаада аудио мэзинс ахасна бид уэцгиташ ауа орлтэн Kamamik de ma ahnus kutsnim kutskakun Kazinskin bakhilas kutskimaz da deyman Kamamik de ma Nekishtey shakun kutinaz Aof deyman Ay kutuki ahoyk Kim istedi Dinmarizaz diyal Orlishadikish ninety-one point one FM New Hulk Radio. Ой, витак санал. Ой, кисадих ки. Ки вачи сутузун. Ки хавай. Ай, атмак дайлаз. А, хако конаты тишал. Садихин цаа. Ай, кулатик. Потом сапкавай мас. Ай, цикл-цикл конада цикавай мал. Панамата се дымка цикана бал. И буча цикл-цикл-цикл-цикл-цикл-цикл-цикл. Панамата халитлэгба. Дышадыхчтх. Вачиш ваге. Цужимшкцлац. Хвайх салт. Хтайкем салт, сужим салт, бутлэм нэц налт. Гэдэш нэг. Цмэг шалт, нбад цэг. Нбад цэлта шоу, бады али. И... Али...
1: Чэла?
0: Синапсис нэхкэвэ, хуматалты дэш, нэх дэш, стаудам кэхэд.
1: Слэпс.
0: Мацлэлс. Ах, давас гумайх не мацлэл. Ааа, хэдэкэдэ, да цэх. Ах, анэкшэ, анэкшэ, омусо. Шкэ, ахэлтам кэдэхэд, омусо. Ну. Ушел, что-то, да. the scriptures for Brian, that I couldn't tell if this was the snitch, the smile, this go ahead, like she go ahead, son. I keep this in a piece of himself. But can she go out? He comes to the snitch, he couldn't like him. We think that like she go out. I could look, he placed it. This is a cigar, that's a doll sheep, I like the brands. I did the sheep, each this hour. To like this is Nick, the light. Who humped it. Fucking shy. I get it, couple lies, this Nick. I didn't be hit, the light, so. Ich habe ein bisschen Mann, das da war, und dann. Und ich komme mal, ich habe kein Kuss gehabt, und auch da. Ich war komisch, ich war komisch, ich dachte, mit Lampsat war eine Schilatsch. Und da kriegst du mal, und ich strahle, ja. Ah, ich mag. Mocht u de kanda en zo'n schrik. Oh, mijn makkers dan op de vader. Licht is Christus niet gekregen. Als ik mij die zo goed lijkt, gelucht is het gekregen. Dan zit Christus niet gekregen. Het schreeuwen gaat gelucht. En ze konden ook zo'n goed in het gekregen zat. Oh, mezelf zo'n schrik. Ik kies. Then the two moods down. That I hit Kitak. Kitala got shy. I said, I hit me this exact action, and the two moods. Hello, I hit Kitak. Zelfs de zul, maar omen dat als dat. Je voors, je tabak me vies te geven als. Op schop ik het de sneer gelaat. Zit ik kwaad ga. Taat ik het gezet ga. Dat is een kutske. Ah, let's look at Kimink, he is to him. Next, it's also the Katawaski. He has boots to the Tatana. Now I ask you, if you can just connect him. It is about him. Kim's the last cut. Ask me him as. Sen schaachem schaal. Maar ik schaal zo. Want ik maak haar aan iets. Vinden dat. Maar ik weet ik zo'n schaal. Dat ze ons aan het omhoog. Dat ik het klaat. Maar zo'n schaal. Ik heb niet dat ik hem zo'n schaal. Ja, ik weet het. Ik weet het. Als een beetje mijn test gemaakt. En ik zie dat heel erg in mijn kut. Alles heel kut. Dus niks. En ik zie dat heel erg in mijn maat. Ik zie wel in de hand. Maar ik heb ook zo'n balloonsje gekomen in de hand. Dus mijn balloonsje zeer hand dat het spijt met hem. Ik ga haar glas. Hij is niet goed. Ik zou ze niet, maar ze is geen afgelopen. Maar het is mijn loopst. Het is mijn geluid. Ik ken dat zich toch. Ze waren dat ze een karaman. Hou je in dat. Kunstmaatschappij is geluid. Хүнс их атлахсаа айс. Гэхдээ хэцэг шиг гэтэл банкийн цэцгээд аваад Венецаал. Маа гэнэсэн ахсан. Аа тань тустас гэл. Next to get out. Слабаца. Слабаца, слабаца, шматрукски. Калита, стала матрицкий хит. Критик, схвимонцик, матрицкий нет. Сарабу, тлэлтас. Нипу, цедалки, стенал. Киба, волкис. Гэмтэн заастыр. Маааааг тарасал цизал тая ацэклаад омал. Нэгэг, нэгэг бэдэг тахт уорна ор бэсэндэг тхэл. Хохулчы дамац ор бэгаад уорна ор. Айнэг бэлэг ялт. Nati kuchin sitsa was kelk kommt zu takusa zubik malak tamski was kelk kommt zu takusa sicha da maes tam kawi aus napni hit was wana kichin sich malak kumisk tis и снег устал фенда да а не знал как или кислот этот хэск клипс так тенгит на то снег и физик так вот а он кица хата хлани иш то он кихнет, а то нас и снег. Надо кивнуть, что артеритец, как вина клавнуть. Хан так ум ах, что он момент, уже сик. А на вас и что она, хан дабы заплеть, Шагас от минат. Моих кцах ясла. Ахта вансит там. Алхинг мы кэк дейс. Из кэхэд. Пусть кэдэ кэс кэдэ бэла. А напс на та. Ахта цикайк не мэч. Хамэц на маскас кэу. Махантис кумэнсис нэг, нэг, нэшмурала. Гэдэ гэдэ дамс, дэс нэг эхэ, мэ тхэн кусэнал. Тхэн кумэ дамс, лэсэ, ко кумэнсэнал. Если путь это мы с вами рахать, хранится, тюрьмойтель, и я рысах не мыть, и я отел все танцы мыть.
2: 91.1 FM, New Hulk Radio.
0: Эти кицкратные мыть, спать, аж президентский, это дом, это станай. Как эти сики кинацки, а это мол. Пусти тихонок, до момент, что мы все знаем, что сразу с камачу до маца шла. Кингит. Еще раз и говорю, что это монадно. Кингангитсу, да. Потому что это кикирай. Ich bin da echt letzter Tag.